0: чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Не зі зла, а миру для чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Щоб почистила земля, чики-бум-бум,
1: бум-бум.
0: Треба пити москаля, чики-бум-бум. Котрий день Москва не спить.